чудин, мигает машно, виня сомнек, чуку сайно, часы плану шайно. Учут монт от